ваши любими песни. Радио 1. Классическите хитове. Pienso que un sueño para

0: Majstore, koliko mi izbata za kominitela? Dvojno. A kde je kominit?
1: Še ti je složa šapkata na tebe?
0: Šidel. 75 години иновации в комините. Отоплявай, вентилирай, живей. Виж на Шидел.com.
2: Мега избор, супер цени. Мега избор, супер цени. Айко, айко, хикс, хикс, хиксел.
3: Сега в Айко.